Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

представляет Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцы теряют интерес к самозапретам. В Нижегородской области закроется аквапарк. Также выпуски о рекордных ценах на бензин в Нижнем Новгороде. В Сормове продолжается подготовка стройплощадки для новой станции метро. Также проектирование транспортно-пересадочного узла. Уже выкуплено 85% участков, попадающих в зону проведения работ. Об этом сообщил телеграм-канал метро НН «Наше новое». Основные работы по строительству станции в Сормове начнутся после согласования проектной документации с главгосэкспертизой. Первый в Нижегородской области аквапарк закрывается. Аквапарк «Котол» в Кстове закроется 1 сентября этого года. Об этом сообщается на странице заведения в соцсетях. Причины закрытия не указываются. При этом агентство «НИА Нижний Новгород» предположило, что он прекращает работу из-за проблем с налогами. Напомню, «Атолл» открылся в одноименном торговом центре в 2015 году. Федеральная антимонопольная служба усилила контроль за ценами на бензин. Ведомство проверяет обращения нижегородцев, связанные с ростом цен на топливо. С начала июня поступило 84 таких заявления, о чем сообщили в ФАС. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства, к участникам рынка применят меры реагирования. В Нижегородской области бензин на некоторых заправках подорожал до 199 рублей. Об этом сообщило агентство Ньюсрум 24 со ссылкой на блогера Алексея Алексеева, по словам которого 199 рублей за литр 95-го просили на АЗС в Дзержинске на улице Красноармейской. В Сормовском районе Нижнего на улице Станиславского 95-й продавали по 179 рублей. Нижегородцы стали терять интерес к самозапретам. В июне жители области установили около 15,5 тысяч самозапретов на получение кредитов. Это на 3,5% меньше по сравнению с маем, что подсчитали в НБКИ. При этом за май число самозапретов на кредиты уменьшилось по сравнению с апрелем более чем на 28 процентных пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске очереди на заправках могут сократиться ровно в два раза. В Нижегородской области стало больше безработных. Но сначала о том, что нового жилья становится меньше. Ввод жилья в Нижегородской области сократился на треть. Как следует из материалов Нижегородстата, по итогам 5 месяцев года в регионе построено свыше 1500 домов, почти на 5500 квартир площадью 470 тысяч квадратных метров. За прошлый год ввод жилья в регионе сократился на 12,5% пунктов. В Нижнем насчитали всего 126 официальных безработных. В январе прошлого года таковых было 60, а в конце 2025-го 99 человек. Это следует из отчета социально-экономического развития города, подготовленного на основе данных Нижегородстата и Центра занятости. По области статус безработного имеет 241 человек, что на 42% больше прежнего. На всех сетевых заправках области введена система четных и нечетных номеров. По четным датам месяца можно заправить автомобили с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 и 8, по нечетным на 1, 3, 5, 7 и 9. Это касается как бензина, так и дизеля. Отпуск в канистру осуществляется по тем же правилам. На автомобили служб жизнеобеспечения, быстрого реагирования и транзитные автомобили правила не распространяются. Новый порядок действует на АЗС «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть». Контролировать соблюдение правил будут волонтеры. Росстат озвучил новые цены на топливо в регионе. Средний литр 92-го теперь стоит 70 рублей, 95-й обходится в 75 рублей 25 копеек, 98-й и выше 95-10. Дизель пока продает в среднем чуть дороже 81 рубля. И у 2/3 нижегородцев есть накопление на черный день. Это в ходе опроса выяснили HeadHunter и Ренессанс страхования. У 35% финансовой подушки хватит максимум на месяц, у 14% на 3 месяца. 8% смогут прожить до полугода, 5% денег хватит надолго. Треть опрошенных пока не сумели сформировать денежный запас, а 3% даже не планируют откладывать. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

слушаете Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио Первых.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: зачем смотреть на номер автомобиля перед въездом на АЗС? О новых средних ценах на топливо на нижегородских АЗС. Также о том, сколько нижегородцы смогут прожить без дохода. На всех сетевых заправках области введена система четных и нечетных номеров. По четным датам месяца можно заправить автомобили с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 и 8, по нечетным на 1, 3, 5, 7 и 9. Это касается как бензина, так и дизеля. Отпуск в канистру осуществляется по тем же правилам. На автомобили служб жизнеобеспечения, быстрого реагирования и транзитные автомобили правила не распространяются. Новый порядок действует на АЗС «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть». Контролировать соблюдение правил будут волонтеры. Росстат озвучил новые цены на топливо в регионе. Средний литр 92-го теперь стоит 70 рублей, 95-й обходится в 75 рублей 25 копеек, 98-й и выше 95-10. Дизель пока продает в среднем чуть дороже 81 рубля. Вот жилья в Нижегородской области сократился на треть. Как следует из материалов Нижегородстата, по итогам 5 месяцев года в регионе построено свыше 1500 домов, почти на 5500 квартир площадью 470 тысяч квадратных метров. За прошлый год ввод жилья в регионе сократился на 12,5% пунктов. В Нижнем насчитали всего 126 официальных безработных. В январе прошлого года таковых было 60, а в конце 2025-го 99 человек. Это следует из отчета социально-экономического развития города, подготовленного на основе данных Нижегородстата и Центра занятости. По области статус безработного имеет 241 человек, что на 42% больше прежнего. И у 2/3 нижегородцев есть накопление на черный день. Это в ходе опроса выяснили HeadHunter и Renaissance страхования. У 35% финансовой подушки хватит максимум на месяц, у 14% на 3 месяца. 8% смогут прожить до полугода, 5% денег хватит надолго. Треть опрошенных пока не сумели сформировать денежный запас, а 3% даже не планируют откладывать. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
4: Радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит радио.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
0: 017. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
0: 017. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске очереди на заправках могут сократиться ровно в два раза. В Нижегородской области стало больше безработных. Но сначала о том, что нового жилья становится меньше. Ввод жилья в Нижегородской области сократился на треть. Как следует из материалов Нижегородстата, по итогам пяти месяцев года в регионе построено свыше 1500 домов, почти на 5500 квартир площадью 470 тысяч квадратных метров. За прошлый год ввод жилья в регионе сократился на 12,5% пунктов. В Нижнем насчитали всего 126 официальных безработных. В январе прошлого года таковых было 60, а в конце 2025-го 99 человек. Это следует из отчета социально-экономического развития города, подготовленного на основе данных Нижегородстата и Центра занятости. По области статус безработного имеет 241 человек, что на 42% больше прежнего. На всех сетевых заправках области введена система четных и нечетных номеров. По четным датам месяца можно заправить автомобили с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 и 8, по нечетным на 1, 3, 5, 7 и 9. Это касается как бензина, так и дизеля. Отпуск в канистру осуществляется по тем же правилам. На автомобили служб жизнеобеспечения, быстрого реагирования и транзитные автомобили правила не распространяются. Новый порядок действует на АЗС «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть». Контролировать соблюдение правил будут волонтеры. Росстат озвучил новые цены на топливо в регионе. Средний литр 92-го теперь стоит 70 рублей, 95-й обходится в 75 рублей 25 копеек, 98-й и выше 95-10. Дизель пока продает в среднем чуть дороже 81 рубля. И у двух третей нижегородцев есть накопление на черный день. Это в ходе опроса выяснили HeadHunter и Renaissance страхования. У 35% финансовой подушки хватит максимум на месяц, у 14% на 3 месяца. 8% смогут прожить до полугода, 5% денег хватит надолго. Треть опрошенных пока не сумели сформировать денежный запас, а 3% даже не планируют откладывать. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Эти июльские дни, по ощущениям нейросети Яндекса, должны быть довольно солнечными и жаркими. Сегодня до плюс 31, завтра до 29. В воскресенье должны прийти дожди, температура при этом понизится до 19-24 градусов.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: и красным горит до небес, охваченный осенью смешанный лес. Я будто актер, за моей спиной диковинный занавес весь золотой. Стою одиноко, забыв свою роль, и небо молчит и молчит надо мной. Обрывки сознания, подобие слов, и нет оправдания, и лето услов.
1: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио-рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Чи сіксі?
1: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья, традиции, Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: зачем смотреть на номер автомобиля перед въездом на АЗС? О новых средних ценах на топливо на нижегородских АЗС. Также о том, сколько нижегородцы смогут прожить без дохода. На всех сетевых заправках области введена система четных и нечетных номеров. По четным датам месяца можно заправить автомобили с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 и 8, по нечетным на 1, 3, 5, 7 и 9. Это касается как бензина, так и дизеля. Отпуск в канистру осуществляется по тем же правилам. На автомобили служб жизнеобеспечения, быстрого реагирования и транзитные автомобили правила не распространяются. Новый порядок действует на АЗС «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть». Контролировать соблюдение правил будут волонтеры. Росстат озвучил новые цены на топливо в регионе. Средний литр 92-го теперь стоит 70 рублей, 95-й обходится в 75 рублей 25 копеек, 98-й и выше 95-10. Дизель пока продает в среднем чуть дороже 81 рубля. Вот жилья в Нижегородской области сократился на треть. Как следует из материалов Нижегородстата, по итогам 5 месяцев года в регионе построено свыше 1500 домов, почти на 5500 квартир площадью 470 тысяч квадратных метров. За прошлый год ввод жилья в регионе сократился на 12,5% пунктов. В Нижнем насчитали всего 126 официальных безработных. В январе прошлого года таковых было 60, а в конце 2025-го 99 человек. Это следует из отчета социально-экономического развития города, подготовленного на основе данных Нижегородстата и Центра занятости. По области статус безработного имеет 241 человек, что на 42% больше прежнего. И у 2/3 нижегородцев есть накопление на черный день. Это в ходе опроса выяснили HeadHunter и Ренессанс страхования. У 35% финансовой подушки хватит максимум на месяц, у 14% на 3 месяца, 8% смогут прожить до полугода, 5% денег хватит надолго. Треть опрошенных пока не сумели сформировать денежный запас, а 3% даже не планируют откладывать. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами. Эти июльские дни, по ощущениям нейросети Яндекса, должны быть довольно солнечными и жаркими. Сегодня до плюс 31, завтра до 29. В воскресенье должны прийти дожди, температура при этом понизится до 19-24 градусов.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Прекрасное начало часа. Тиамо, я тебя люблю. Какие прекрасные, какие удивительные, какие волшебные слова. Слова, которые меняют жизнь к лучшему и даже оздоравливают организм. Это точно. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Будьте любимы и, самое главное, сами любите. Вот что залог счастья и радости. Когда ты сам любишь, а не только позволяешь любить себя. Потому что это совершенно другого качества отношения. Я желаю вам всего самого искреннего. Будем поддерживать ваше настроение музыкой. Спасибо, Типа Фан, за начало этого часа. Далее послушаем с вами музыку, которую нам подарит Underwood. Magical. Dave Joe. Thomas Anders. Группа Юпитер. Jami Rockway. Ben the Uncle. Денис Эдвард и Джордж Майкл и еще ряд музыкальных товарищей, которые радуют нас своей музыкой. Прямо сейчас Relight Orchestra и легендарная ламбада, которая вскружила голову в наше школьное детство. Всем, кто ее слушал, все радовались и все почему-то учились танцевать. И самое главное, что эти, в общем-то, непростые движения получались практически у всех. Наверное, потому что мы были молоды.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Томас Андерс, радио «Рандеву». Рассказываем вам о том, что происходит в Нижнем Новгороде на дорогах. По сообщению сервиса Яндекс.Карта всего 2 балла, то есть дороги абсолютно свободные. Если вдруг вам приходится приостанавливаться, знайте, это не длится дольше, чем 6 минут, и мосты тоже абсолютно свободные.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.

0: подробности на сайте familyfit-nn.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву 8 часов и 43 минуты. Рассказываем вам о погоде. Ну что, нас ожидают выходные дни. Жаркая пятница и суббота со средним температурой воздуха до плюс 29-30 градусов и дождливое воскресенье с грозами, ливнями. Ну, все как мы любим. Как выходные, так вот, пожалуйста, получите. В данный момент в Нижнем Новгороде уже плюс 27. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 50%. Ветер практически отсутствует, безоблачно. Температура воды в водоемах Нижнего плюс 2.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Tell me something. I want to know what are the rules of the

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске очереди на заправках могут сократиться ровно в два раза. В Нижегородской области стало больше безработных. Но сначала о том, что нового жилья становится меньше. Ввод жилья в Нижегородской области сократился на треть. Как следует из материалов Нижегородстата, по итогам пяти месяцев года в регионе построено свыше 1500 домов, почти на 5500 квартир площадью 470 тысяч квадратных метров. За прошлый год ввод жилья в регионе сократился на 12,5% пунктов. В Нижнем насчитали всего 126 официальных безработных. В январе прошлого года таковых было 60, а в конце 2025-го 99 человек. Это следует из отчета социально-экономического развития города, подготовленного на основе данных Нижегородстата и Центра занятости. По области статус безработного имеет 241 человек, что на 42% больше прежнего. На всех сетевых заправках области введена система четных и нечетных номеров. По четным датам месяца можно заправить автомобили с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 и 8, по нечетным на 1, 3, 5, 7 и 9. Это касается как бензина, так и дизеля. Отпуск в канистру осуществляется по тем же правилам. На автомобили служб жизнеобеспечения, быстрого реагирования и транзитные автомобили правила не распространяются. Новый порядок действует на АЗС «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть». Контролировать соблюдение правил будут волонтеры. Росстат озвучил новые цены на топливо в регионе. Средний литр 92-го теперь стоит 70 рублей, 95-й обходится в 75 рублей 25 копеек, 98-й и выше 95-10. Дизель пока продает в среднем чуть дороже 81 рубля. И у двух третей нижегородцев есть накопление на черный день. Это в ходе опроса выяснили HeadHunter и Ренессанс страхования. У 35% финансовой подушки хватит максимум на месяц, у 14% на 3 месяца, 8% смогут прожить до полугода, 5% денег хватит надолго. Треть опрошенных пока не сумели сформировать денежный запас, а 3% даже не планируют откладывать. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Эти июльские дни, по ощущениям нейросети Яндекса, должны быть довольно солнечными и жаркими. Сегодня до плюс 31, завтра до 29. В воскресенье должны прийти дожди, температура при этом понизится до 19-24 градусов.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Full of Jazz открывает новый музыкальный час на первой FM радиостанции Нижнего Новгорода Радио Рандеву. Здравствуйте, милые дамы, уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Брюсов Алексей. 10 июля. Лето в разгаре. Впереди его еще очень много лета. Мы не будем грустить о том, что оно вот-вот уйдет от нас. Нет, конечно, в самом разгаре. Мы желаем всем всего самого наилучшего и, конечно же, готовимся к выходным. Вот. Кто куда? Кто в городе останется, кто поедет отдыхать? За город? Посмотрим. В общем, у кого как получится. Самое главное, чтобы вас окружали хорошие люди. Мы вам искренне это желаем. В плане музыки послушаем с вами в этом часе Василия Уриевского, группу «Братья Гримм», «Виа Синяя Птица», «Алекс Ху», Антона Беляева. И прямо сейчас такой огненный дуэт, который... Мне кажется, очень нужен нам в пятницу. Ну, потому что мы готовимся уже, заканчиваем быстрее все дела и собираемся отдыхать. У нас уже мысли одни, только лишь. Итак, нам поможет в этом Эрос Рамаццотти и Рики Мартин. Но Остамос Солос прямо сейчас для слушателей Первой FM радиостанции. Ну и, конечно, в этом часе мы расскажем о именинниках сегодняшнего дня. И с большой радостью будем поздравлять наших радиослушателей, всех тех, кто 10-го июля отмечает свой личный праздник. С днем рождения, кстати, начинаем уже вас поздравлять.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основана.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Потрясающий ансамбль советский «Биосиняя птица». Радио «Рандеву». 9 часов 27 минут ушло наше лето. Ну а наше в самом разгаре, конечно же, находится, потому что сегодня 10 июля, и пришло время рассказать о именинниках сегодняшнего дня. Мы поздравляем наших радиослушателей, которые родились 10 июля. Желаем вам любви, мира и счастья. Рассказываем о некотором количестве известных людей, которые родились также в этот день. Вот их имена. 170 лет назад в этот день родился Никола Тесла, сербско-американский изобретатель, который внес неоценимый вклад в развитие электротехники и радиотехники. В его честь названа единица магнитной индукции. В 1862 году родился Петр Федорович Полянский, митрополит Крутицкий Петр, патриарший местоблюститель, священномученик, потрясающий человек, когда по предложению патриарха Тихона в эти сложные для православной церкви времена он принял монашеский постриг, стал епископом, он произнес: «Я не могу отказаться, если я откажусь, то буду предателем церкви, но когда соглашусь, я знаю, что подписываю себе смертный приговор». Так все и произошло. 155 лет назад в этот день родился Марсель Пруст, французский писатель, а в 1883 году родился Сэм Вуд, режиссер, который поставил комедии «Ночь в опере» и «День на скачках» с братьями Маркса. Также экранизировал роман Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол». В 1902 году родился Сергей Яковлевич Лемешев, потрясающий, популярнейший советский оперный певец, лирический тенор, оперный режиссер, педагог, народный артист СССР. Человек, у которого были сотни, а то и тысячи поклонниц, которые бесконечно шествовали за ним. В 1905 году родился Лев Абрамович Косиль, потрясающий писатель, признанный классик детской литературы. «Кондуиты и Швамбрандия», «Черемыш, братья герои», «Врата республики», «Улица младшего сына» и многие-многие другие произведения, которые сегодня читаются очень так приятно, интересно, замечательный он, конечно. А также он был страстным поклонником спорта, и его репортажи с крупнейших состязаний регулярно печатались в центральных изданиях и были востребованы, потому что он это делал блестяще. Лев Абрамович Косиль. Помним. В 1918 году родился Джеймс Олд, английский писатель, который в Советском Союзе был признан чуть не современным классиком, даже был марксистом. 105 лет назад в этот день родился Харви Болл, художник, который придумал всем знакомую улыбающуюся рожицу, смайлик. Это произошло в 1963 году, когда Болл, совладелец небольшой рекламной фирмы, получил заказ создать эмблему, которая подняла настроение работникам двух страховых компаний, которые переживали слияние со всеми вытекающими из этого негативными последствиями. Ну и, соответственно, он создал уникальный смайлик на желтой бумаге, придав энергию вот цветом и улыбкой этой эмблемке, и получил он за это $45. Никогда не претендовал на авторские права, хотя смайлики миллионами печатаются по телефонам каждый день, согласитесь. Взял и подарил миру такую историю. В 1938 году родился Александр Сергеевич Боярский, актер Рижского театра драмы, единокровный брат Михаил Сергеевича Боярского. В 1939 году родилась потрясающая джазовая певица, исполнительница романсов и цыганских песен Валентина Дмитриевна Пономарева. С днем рождения. А в 1942 году родилась настоящая звезда рок-музыки, супервокалист Ронни Джеймс Дио. Говорят, что это именно он придумал вот эту знаменитую козу из пальцев сложенную. В 1942 году родился Петр Ильич Климчук, летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза. В 1946 году родилась актриса Сью Лайн, известность которой принесла роль Лолиты в 1962 году в одноименном фильме Стэнли Кубрика про Роман Набокова. В 1947 году родился Илья Львович Олейников, наш любимый актер, народный артист России. 75 лет назад в этот день родился Александр Александрович Ковалеров, киноактер, славу которому сразу же первые роли принесла. Он сыграл мамочку в «Республике Шкит». В 1953 году родилась Татьяна Вениаминовна Веденеева, наш любимый телеведущий и замечательная актриса. В 1954 году родился вокалист группы Pet Shop Boys Нил Теннант, а в 1957 году второй участник нашего любимого городка Юрий Николаевич Стоянов, человек, который сейчас, мне кажется, ежедневно снимается в 10 сериалах. В 1977 году родился кинорежиссер Кэри Фукунага, который создал фильмы «Без имени», «Джен Эйр» и сериал «Настоящий детектив». И в 1980 году родился Антон Кузнецов. Замечательный, яркий актер, очень востребованный. Хотя, знаете, не во все подряд лезет. Все-таки выбирает Антон Кузнецов. Звезда фильма «Юра Дворник». И в этом году выходит несколько фильмов и сериалов с его участием. Один из них «Юз. Продолжение» скоро выйдет, где он сыграл Владимира Юрьевича Дыбова. Его главную роль. Ну, мы желаем всем именинникам любви, мира и счастья. Всего самого-самого светлого. Вам желает радио Рандеву. И Алексей Плюсов, в частности. Искренне. Всего самого-самого прекрасного.
1: Радио Рандеву. 103.4 FM.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: уровне, бассейн и спа-зона, а также детский клуб для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

заторов вообще не замечено на улице. Ну, где-то есть, там на 5 минут, может быть, скорость приходится сбрасывать. Но это вот такие очень короткие участки. Пока так. Что касается погоды. В данный момент в Нижнем Новгороде плюс 27 градусов. Днем будет плюс 30. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 55%. Для тех, кто собирается отправиться к водоемам поближе, и это логично, сначала выберите, пожалуйста, водоем, в котором чистая вода, и вокруг все тоже очень чисто должно быть. И знаете, температура воды в среднем в водоемах Нижнего Новгорода температура плюс 21. Представляете, как в бассейне. Плюс 21. Но ты на природе, на воздухе. Это же просто шикарно.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль.
2: Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
2: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Абонент временно недоступен.
6: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283 55 85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous. Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: зачем смотреть на номер автомобиля перед въездом на АЗС? О новых средних ценах на топливо на нижегородских АЗС. Также о том, сколько нижегородцы смогут прожить без дохода. На всех сетевых заправках области введена система четных и нечетных номеров. По четным датам месяца можно заправить автомобили с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 и 8, по нечетным на 1, 3, 5, 7 и 9. Это касается как бензина, так и дизеля. Отпуск в канистру осуществляется по тем же правилам. На автомобили служб жизнеобеспечения, быстрого реагирования и транзитные автомобили правила не распространяются. Новый порядок действует на АЗС «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть». Контролировать соблюдение правил будут волонтеры. Росстат озвучил новые цены на топливо в регионе. Средний литр 92-го теперь стоит 70 рублей, 95-й обходится в 75 рублей 25 копеек, 98-й и выше 95-10. Дизель пока продает в среднем чуть дороже 81 рубля. Вот жилья в Нижегородской области сократился на треть. Как следует из материалов Нижегородстата, по итогам 5 месяцев года в регионе построено свыше 1500 домов, почти на 5500 квартир площадью 470 тысяч квадратных метров. За прошлый год вот жилья в регионе сократился на 12,5% пунктов. В Нижнем насчитали всего 126 официальных безработных. В январе прошлого года таковых было 60, а в конце 2025-го 99 человек. Это следует из отчета социально-экономического развития города, подготовленного на основе данных Нижегородстата и Центра занятости. По области статус безработного имеет 241 человек, что на 42% больше прежнего. И у 2/3 нижегородцев есть накопление на черный день. Это в ходе опроса выяснили HeadHunter и Renaissance страхования. У 35% финансовой подушки хватит максимум на месяц, у 14% на 3 месяца. 8% смогут прожить до полугода, 5% денег хватит надолго. Треть опрошенных пока не сумели сформировать денежный запас, а 3% даже не планируют откладывать. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода, радио «Рандеву». 10:08 на часах в студии. Сегодня пятница, мы заканчиваем рабочую неделю и готовимся к принятию выходных дней. Они будут жаркими и солнечными и сегодня, и завтра. В воскресенье обещали, Нижегородская область чуть-чуть очиститься от пыли при помощи гроз и дождей. Ну, поживем, увидим. В плане музыки будем с вами слушать в этом часе Виво, Ума Турман, Алфавилл, Дженнифер Лопес, группу мультфильма Елену Перову, группу Алиса, Everything But the Girl.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Радио «Рандеву». Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

я прошу тебя, не надо говорить мне про любовь. Давай уже сделай что-нибудь. Vivo, ночь. Радио Рандеву 10 часов и 15 минут. Но ночь только песни. Самое, что ни на есть, разгар дня. Даже утро еще считается 10 часов и 15 минут. Впереди много хорошей музыки. А на этом блюзофлексе будет с вами прощаться, друзья. Услышимся с вами в понедельник. Всем любви, мира и счастья. Всего самого наилучшего и прекрасных выходных. И пускай они пройдут весело, радостно и, может быть, даже беззаботно. Самое главное, чтобы в понедельник вы чувствовали себя прекрасно. Потому что бывает так отдохнешь, что аж устанешь. Все, любви всем и счастья.

0: теперь проделайте водную процедуру.
1: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
3: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 93.4 FM.
1: Спонсор выпуска новостей ПАО НБД Банк.
2: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
3: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о зарплатах юристов, выпускников ННГУ, выделенных зонах для тренировочных полетов беспилотников, реконструкции Нижегородской станции аэрации и акционном вкладе с прозрачными условиями. Нижегородский государственный университет имени Лобачевского вошел в топ-10 рейтинга российских вузов по уровню зарплат выпускников, занятых в правовой сфере. Рейтинг вузов представил сервис «Суперджоб». При составлении учитывали зарплаты выпускников юридических специальностей, окончивших вуз последние 5 лет, работающих в Москве. Первое место занял МГИМО. Медианная зарплата выпускников юристов – 230 тысяч рублей в месяц, плюс 5% к уровню 2025 года. На втором месте МГУ имени Ломоносова – 200 тысяч рублей, также 5% к 2025 году. Третье место разделили Санкт-Петербургский государственный университет и Высшая школа экономики. Медианная зарплата выпускников по 180 тысяч рублей. Нижегородский государственный университет имени Лобачевского с прошлого года поднялся на 1 позицию и занял 8 место. Зарплата выпускников 127 тысяч рублей в месяц. На территории Нижегородской области определены 18 зон для учебных и тренировочных полетов беспилотников. Специальные зоны выделены на территории Нижнего Новгорода, Бора, Быкса, Павлова, Княгина, Воротынца, а также в Кстовском и Балахнинском муниципальных округах. Для каждой зоны определены границы воздушного пространства, допустимая высота полетов и режим работы. В зависимости от места расположения максимальная высота полетов составляет от 50 до 150 метров, а радиус территории достигает 1 километра. На специально выделенных территориях беспилотные воздушные суда с максимальной взлетной массой до 30 килограммов можно запускать без получения разрешения на использование воздушного пространства и без подачи плана полета. Это существенно упрощает проведение практических занятий, тренировок и образовательных мероприятий по эксплуатации беспилотников. Строительная компания «Союздонстрой» сообщила о начале второго этапа реконструкции Нижегородской станции аэрации. На данный момент из эксплуатации уже вывели 27 сооружений. Во время реконструкции объекта будут выводить из работы поэтапно для сохранения биологической очистки сточной жидкости. Всего будет реконструировано 60 сооружений. По завершении второго этапа станция сможет отказаться от устаревшей технологии размещения илового осадка на специальных площадках для высыхания и последующего размещения на полигоне. Существующие иловые карты и полигон будут рекультивированы. НБД Банк рассказал клиентам об акционном вкладе «Честный процент», сочетающим доходность, понятные условия и возможность выбора наиболее удобного формата получения дохода. В НБД Банке все вкладчики находятся в равных условиях, независимо от того, являются ли они новыми или действующими клиентами. Также им не потребуется оформлять дополнительные подписки, выполнять условия по оборотам банковской карты или пользоваться дополнительными сервисами. Все параметры вклада известны и понятны заранее, а денежные средства защищены государственной системой страхования вкладов. Линейка вкладов «Честный процент» включает 2 варианта размещения средств. Вклад «Честный процент» накопительный подойдет тем, кто планирует получить максимальный доход в конце срока. Для тех, кто предпочитает получать доход с суммы сбережений каждый месяц, предусмотрен вклад «Честный процент» доходный. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
0: В эфире радио «Рандеву».

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Русмед в составе группы компании Медси. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. Медси. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника Русмед. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске очереди на заправках могут сократиться ровно в два раза. В Нижегородской области стало больше безработных. Но сначала о том, что нового жилья становится меньше. Вот жилья в Нижегородской области сократился на треть. Как следует из материалов Нижегородстата, по итогам пяти месяцев года в регионе построено свыше 1500 домов, почти на 5500 квартир площадью 470 тысяч квадратных метров. За прошлый год ввод жилья в регионе сократился на 12,5% пунктов. В Нижнем насчитали всего 126 официальных безработных. В январе прошлого года таковых было 60, а в конце 2025-го – 99 человек. Это следует из отчета социально-экономического развития города, подготовленного на основе данных Нижегородстата и Центра занятости. По области статус безработного имеет 241 человек, что на 42% больше прежнего. На всех сетевых заправках области введена система четных и нечетных номеров. По четным датам месяца можно заправить автомобили с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 и 8, по нечетным на 1, 3, 5, 7 и 9. Это касается как бензина, так и дизеля. Отпуск в канистру осуществляется по тем же правилам. На автомобили служб жизнеобеспечения, быстрого реагирования и транзитные автомобили правила не распространяются. Новый порядок действует на АЗС «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть». Контролировать соблюдение правил будут волонтеры. Росстат озвучил новые цены на топливо в регионе. Средний литр 92-го теперь стоит 70 рублей, 95-й обходится в 75 рублей 25 копеек, 98-й и выше 95-10. Дизель пока продает в среднем чуть дороже 81 рубля. И у двух третей нижегородцев есть накопление на черный день. Это в ходе опроса выяснили HeadHunter и Renaissance страхования. У 35% финансовой подушки хватит максимум на месяц, у 14% на 3 месяца. 8% смогут прожить до полугода, 5% денег хватит надолго. Треть опрошенных пока не сумели сформировать денежный запас, а 3% даже не планируют откладывать. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Эти июльские дни, по ощущениям нейросети Яндекса, должны быть довольно солнечными и жаркими. Сегодня до плюс 31, завтра до 29. В воскресенье должны прийти дожди, температура при этом понизится до 19-24 градусов.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Патефонная игла движется упруго аж до Первой мировой. Знали мы,

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
3: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первое».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: «РУСМЕД» в составе группы компании «МЕДСИ». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «МЕДСИ». Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника «РУСМЕД». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: А может жизнь мне поменять, сковородине квартиру взять, в сковородине мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: зачем смотреть на номер автомобиля перед въездом на АЗС? О новых средних ценах на топливо на нижегородских АЗС. Также о том, сколько нижегородцы смогут прожить без дохода. На всех сетевых заправках области введена система четных и нечетных номеров. По четным датам месяца можно заправить автомобили с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 и 8, по нечетным на 1, 3, 5, 7 и 9. Это касается как бензина, так и дизеля. Отпуск в канистру осуществляется по тем же правилам. На автомобили служб жизнеобеспечения, быстрого реагирования и транзитные автомобили правила не распространяются. Новый порядок действует на АЗС «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть». Контролировать соблюдение правил будут волонтеры. Росстат озвучил новые цены на топливо в регионе. Средний литр 92-го теперь стоит 70 рублей, 95-й обходится в 75 рублей 25 копеек, 98-й и выше 95-10. Дизель пока продает в среднем чуть дороже 81 рубля. Вот жилья в Нижегородской области сократился на треть. Как следует из материалов Нижегородстата, по итогам 5 месяцев года в регионе построено свыше 1500 домов, почти на 5500 квартир площадью 470 тысяч квадратных метров. За прошлый год вот жилья в регионе сократился на 12,5% пунктов. В Нижнем насчитали всего 126 официальных безработных. В январе прошлого года таковых было 60, а в конце 2025-го 99 человек. Это следует из отчета социально-экономического развития города, подготовленного на основе данных Нижегородстата и Центра занятости. По области статус безработного имеет 241 человек, что на 42% больше прежнего. И у 2/3 нижегородцев есть накопление на черный день. Это в ходе опроса выяснили HeadHunter и Renaissance страхования. У 35% финансовой подушки хватит максимум на месяц, у 14% на 3 месяца. 8% смогут прожить до полугода, 5% денег хватит надолго. Треть опрошенных пока не сумели сформировать денежный запас, а 3% даже не планируют откладывать. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
3: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву». Если по ценам все не то, на «Автоспот» со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО.
1: «Автоспот». Бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283 55 85.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске очереди на заправках могут сократиться ровно в два раза. В Нижегородской области стало больше безработных. Но сначала о том, что нового жилья становится меньше. Ввод жилья в Нижегородской области сократился на треть. Как следует из материалов Нижегородстата, по итогам пяти месяцев года в регионе построено свыше 1500 домов, почти на 5500 квартир площадью 470 тысяч квадратных метров. За прошлый год ввод жилья в регионе сократился на 12,5% пунктов. В Нижнем насчитали всего 126 официальных безработных. В январе прошлого года таковых было 60, а в конце 2025-го 99 человек. Это следует из отчета социально-экономического развития города, подготовленного на основе данных Нижегородстата и Центра занятости. По области статус безработного имеет 241 человек, что на 42% больше прежнего. На всех сетевых заправках области введена система четных и нечетных номеров. По четным датам месяца можно заправить автомобили с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 и 8, по нечетным на 1, 3, 5, 7 и 9. Это касается как бензина, так и дизеля. Отпуск в канистру осуществляется по тем же правилам. На автомобили служб жизнеобеспечения, быстрого реагирования и транзитные автомобили правила не распространяются. Новый порядок действует на АЗС «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть». Контролировать соблюдение правил будут волонтеры. Росстат озвучил новые цены на топливо в регионе. Средний литр 92-го теперь стоит 70 рублей, 95-й обходится в 75 рублей 25 копеек, 98-й и выше 95-10. Дизель пока продает в среднем чуть дороже 81 рубля. И у двух третей нижегородцев есть накопление на черный день. Это в ходе опроса выяснили HeadHunter и Renaissance страхования. У 35% финансовой подушки хватит максимум на месяц, у 14% на 3 месяца. 8% смогут прожить до полугода, 5% денег хватит надолго. Треть опрошенных пока не сумели сформировать денежный запас, а 3% даже не планируют откладывать. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Эти июльские дни, по ощущениям нейросети Яндекса, должны быть довольно солнечными и жаркими. Сегодня до плюс 31, завтра до 29. В воскресенье должны прийти дожди, температура при этом понизится до 19-24 градусов.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси». Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу об уровне внедрения беспилотных авиационных систем в Нижегородской области, комплексе по выпуску чистой стали, строительстве гостиниц в заповедных кварталах и акционном вкладе с прозрачными условиями. Нижегородская область заняла 3-е место среди регионов России по уровню внедрения беспилотных авиационных систем. По итогам рейтинга Федерального Минпромторга России и эксперта Федерального центра беспилотных авиационных систем. В 2025 году регион был на 25-м месте. Среди основных критериев оценки были масштабы применения баз в различных отраслях экономики, эффективность мер государственной поддержки, уровень развития инфраструктуры подготовки кадров, а также финансовые результаты компаний, работающих в сфере беспилотных технологий. Нижегородская область применяет беспилотники в медицине, городской аэрологистике, сельском хозяйстве. В регионе действует экспериментальный правовой режим, участниками которого стали 40 компаний. Кроме того, для производителей баз в Нижегородской области снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения. В Нижегородской области работает научно-производственный центр баз. Статус его резидентов имеет 20 компаний. В 2025 году обучение по программам повышения квалификации в сфере беспилотных авиационных систем прошли более 1000 нижегородцев. Вложения в комплекс по выпуску чистой стали «Экалант» в Нижегородской области составляют 190 миллиардов рублей. Запуск производства запланирован на 4-й квартал текущего года. Об этом сообщил стратегический инвестор проекта Анатолий Седых на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. На «Эколанте» сталь будет производиться в электросталеплавильной печи и закатыши, произведенных по технологии прямого восстановления железа. Выбросов углекислого газа и оксида серы по сравнению с конвертерной технологией будет почти втрое меньше. Это будет первый подобный комплекс в Европе. После выхода на полную мощность завод будет приносить бюджет страны около 6,5 миллиардов рублей ежегодно, а также простимулирует рост ВВП России за счет увеличения внутреннего потребления природного газа и окатышей. Министерство градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области согласовало архитектурно-градостроительный облик гостиницы на территории заповедных кварталов в Нижнем Новгороде. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства. 4-этажная гостиница будет построена в границах улиц Белинского, Короленко и Новая. Проектную документацию по заказу инвестора компании «Фрегат» подготовила ООО «Волговятпроектстрой» совместно с НПО «Архстрой». Договор на развитие территории был заключен в 2014 году. Гостиница будет рассчитана на 76 номеров. Предполагается, что инфраструктура отеля также составит ресторан, спа-комплекс и подземный паркинг. Общая площадь объекта составит 5000 квадратных метров. НБД Банк рассказал клиентам об акционном вкладе «Честный процент», сочетающим доходность, понятные условия и возможность выбора наиболее удобного формата получения дохода. В НБД Банке все вкладчики находятся в равных условиях, независимо от того, являются ли они новыми или действующими клиентами. Также им не потребуется оформлять дополнительные подписки, выполнять условия по оборотам банковской карты или пользоваться дополнительными сервисами. Все параметры вклада известны и понятны заранее, а денежные средства защищены государственной системой страхования вкладов. Линейка вклада «Честный процент» включает два варианта размещения средств. Вклад «Честный процент» накопительный подойдет тем, кто планирует получить максимальный доход в конце срока. Для тех, кто предпочитает получать доход с суммы сбережений каждый месяц, предусмотрен вклад «Честный процент» доходный. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешенные, оперативные, объективные. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
6: Быстро проносятся две недели безделья, когда море залечивает все печали. Возникает мятежное чувство в последний день, несогласное, что завтра пора

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-540-41-28-13.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Баста здесь.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
3: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
4: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
6: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
7: Listen to Radio Rendezvous.
0: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «Зачем смотреть на номер автомобиля перед въездом на АЗС?» О новых средних ценах на топливо на нижегородских АЗС. Также о том, сколько нижегородцы смогут прожить без дохода. На всех сетевых заправках области введена система четных и нечетных номеров. По четным датам месяца можно заправить автомобили с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 и 8, по нечетным на 1, 3, 5, 7 и 9. Это касается как бензина, так и дизеля. Отпуск в канистру осуществляется по тем же правилам. На автомобили служб жизнеобеспечения, быстрого реагирования и транзитные автомобили правила не распространяются. Новый порядок действует на АЗС «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть». Контролировать соблюдение правил будут волонтеры. Росстат озвучил новые цены на топливо в регионе. Средний литр 92-го теперь стоит 70 рублей, 95-й обходится в 75 рублей 25 копеек, 98-й и выше 95-10. Дизель пока продает в среднем чуть дороже 81 рубля. Вот жилья в Нижегородской области сократился на треть. Как следует из материалов Нижегородстата, по итогам 5 месяцев года в регионе построено свыше 1500 домов, почти на 5500 квартир площадью 470 тысяч квадратных метров. За прошлый год ввод жилья в регионе сократился на 12,5% пунктов. В Нижнем насчитали всего 126 официальных безработных. В январе прошлого года таковых было 60, а в конце 2025-го 99 человек. Это следует из отчета социально-экономического развития города, подготовленного на основе данных Нижегородстата и Центра занятости. По области статус безработного имеет 241 человек, что на 42% больше прежнего. И у 2/3 нижегородцев есть накопление на черный день. Это в ходе опроса выяснили HeadHunter и Ренессанс страхования. У 35% финансовой подушки хватит максимум на месяц, у 14% на 3 месяца. 8% смогут прожить до полугода, 5% денег хватит надолго. Треть опрошенных пока не сумели сформировать денежный запас, а 3% даже не планируют откладывать. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: beyond my control. It's beyond my control. It's beyond my control.
1: Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
5: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
6: Listen to Radio Rendezvous.
7: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
8: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
9: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: Новости на радио «Рандеву».
10: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске очереди на заправках могут сократиться ровно в 2 раза. В Нижегородской области стало больше безработных. Но сначала о том, что нового жилья становится меньше. Ввод жилья в Нижегородской области сократился на треть. Как следует из материалов Нижегородстата, по итогам 5 месяцев года в регионе построено свыше 1500 домов, почти на 5500 квартир площадью 470 тысяч квадратных метров. За прошлый год ввод жилья в регионе сократился на 12,5% пунктов. В Нижнем насчитали всего 126 официальных безработных. В январе прошлого года таковых было 60, а в конце 2025-го 99 человек. Это следует из отчета социально-экономического развития города, подготовленного на основе данных Нижегородстата и Центра занятости. По области статус безработного имеет 241 человек, что на 42% больше прежнего. На всех сетевых заправках области введена система четных и нечетных номеров. По четным датам месяца можно заправить автомобили с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 и 8, по нечетным на 1, 3, 5, 7 и 9. Это касается как бензина, так и дизеля. Отпуск в канистру осуществляется по тем же правилам. На автомобили служб жизнеобеспечения, быстрого реагирования и транзитные автомобили правила не распространяются. Новый порядок действует на АЗС «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть». Контролировать соблюдение правил будут волонтеры. Росстат озвучил новые цены на топливо в регионе. Средний литр 92-го теперь стоит 70 рублей, 95-й обходится в 75 рублей 25 копеек, 98-й и выше 95-10. Дизель пока продает в среднем чуть дороже 81 рубля. И у 2/3 нижегородцев есть накопление на черный день. Это в ходе опроса выяснили HeadHunter и Ренессанс страхования. У 35% финансовой подушки хватит максимум на месяц, у 14% на 3 месяца. 8% смогут прожить до полугода, 5% денег хватит надолго. Треть опрошенных пока не сумели сформировать денежный запас, а 3% даже не планируют откладывать. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
11: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
10: Эти июльские дни, по ощущениям нейросети Яндекса, должны быть довольно солнечными и жаркими. Сегодня до плюс 31, завтра до 29. В воскресенье должны прийти дожди, температура при этом понизится до 19-24 градусов.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
2: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
3: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
4: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Если по ценам все не то, на «Автоспот» со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот».
2: Слышите? Официальные дилеры и начало СТО. Старта «Автоспот». Продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Tu sais, n'ai jamais été aussi heureuse que ce maintenant. Nous marchions sur une plage un peu comme celle-ci. C'était l'automne, un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте нашточкадом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: зачем смотреть на номер автомобиля перед въездом на АЗС? О новых средних ценах на топливо на нижегородских АЗС. Также о том, сколько нижегородцы смогут прожить без дохода. На всех сетевых заправках области введена система четных и нечетных номеров. По четным датам месяца можно заправить автомобили с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 и 8, по нечетным на 1, 3, 5, 7 и 9. Это касается как бензина, так и дизеля. Отпуск в канистру осуществляется по тем же правилам. На автомобили служб жизнеобеспечения, быстрого реагирования и транзитные автомобили правила не распространяются. Новый порядок действует на АЗС «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть». Контролировать соблюдение правил будут волонтеры. Росстат озвучил новые цены на топливо в регионе. Средний литр 92-го теперь стоит 70 рублей, 95-й обходится в 75 рублей 25 копеек, 98-й и выше 95-10. Дизель пока продает в среднем чуть дороже 81 рубля. Вот жилья в Нижегородской области сократился на треть. Как следует из материалов Нижегородстата, по итогам 5 месяцев года в регионе построено свыше 1500 домов, почти на 5500 квартир площадью 470 тысяч квадратных метров. За прошлый год ввод жилья в регионе сократился на 12,5% пунктов. В Нижнем насчитали всего 126 официальных безработных. В январе прошлого года таковых было 60, а в конце 2025-го 99 человек. Это следует из отчета социально-экономического развития города, подготовленного на основе данных Нижегородстата и Центра занятости. По области статус безработного имеет 241 человек, что на 42% больше прежнего. И у 2/3 нижегородцев есть накопление на черный день. Это в ходе опроса выяснили HeadHunter и Ренессанс страхования. У 35% финансовой подушки хватит максимум на месяц, у 14% на 3 месяца. 8% смогут прожить до полугода, 5% денег хватит надолго. Треть опрошенных пока не сумели сформировать денежный запас, а 3% даже не планируют откладывать. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок в добавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Есть в музыкальных архивах группы, которые заслуживают уважения, но вот есть, как говорится, среди всех их хитов один на все времена. Мне кажется, группа Rage с песней Always, что 2009 года версия, которая сейчас в эфире радио Рандеву, что версия более ранняя, это всегда на радость всем меломанам. В любом случае, мы подобрали музыкальный плейлист именно таким образом, чтобы вам он понравился.
1: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
3: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
1: Телефон рекламной службы радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you do.

0: мама. Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните. 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о временной схеме реализации топлива в Нижегородской области, продаже лота из 4 исторических зданий в Нижнем Новгороде, производстве масличных культур и акционном вкладе с прозрачными условиями. В Нижегородской области ввели временную схему продажи топлива. На всех сетевых АЗС введена система четных и нечетных номеров. По четным датам осуществляется заправка автомобилей с номерами, начинающимися на четное число, по нечетным дням – на нечетные. Новый порядок распространяется на все АЗС «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть», за исключением АЗС на федеральной трассе М-12. Правила касаются как бензина, так и дизельного топлива. На автомобили служб жизнеобеспечения и быстрого реагирования, а также на транзитные автомобили новые правила не распространяются. Отпуск в канистру осуществляется по тем же правилам. Чтобы залить бензин в канистру, нужно подъехать на ЗЭС на машине с соответствующей первой цифрой номера. Инвестор приобрел лот из 4 исторических зданий в Нижнем Новгороде, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков. В состав лота, в частности, вошел объект культурного наследия «Дом мещанина Рыбина». Лот, включающий 4 здания на улице Алексеевской в переулке Холодном, реквидвижимость выставила на торги в июне. Начальная цена лота составляла 23,3 миллиона рублей. В торгах участвовали 5 потенциальных инвесторов. Было сделано 14 шагов, и в итоге цена выросла почти на 65% до 38,4 миллиона рублей. Победителем торгов стала компания «Октава». Работы по приспособлению КН для современного использования инвестор планирует завершить в течение 3 лет. Все 4 объекта могут стать частью комплексного проекта, в том числе по созданию гостиничной инфраструктуры. Производство масличных культур наращивает в Нижегородской области. По прогнозам Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в Нижегородской области в 2026 году валовый сбор масличных культур может составить около 145 тысяч тонн, на 28% выше рекордного уровня 2025 года. Ключевые культуры сезона – подсолнечник и рапс. Подсолнечник показывает трехкратный рост. В 2026 году им засеяно 17 тысяч гектаров при плане 9 тысяч. Ориентируясь на высокую урожайность 2025 года, эксперты прогнозируют возможный сбор в 2026 году на уровне 45 тысяч тонн против 15 тысяч тонн в прошлом году. Яровым рапсом в области засеяно более 16 тысяч гектаров. Эксперты прогнозируют, что сбор ярового и озимого рапса может превысить 50 тысяч тонн против 45 тысяч тонн в прошлом году. НБД Банк рассказал клиентам об акционном вкладе «Честный процент», сочетающем доходность, понятные условия и возможность выбора наиболее удобного формата получения дохода. В НБД Банке все вкладчики находятся в равных условиях, независимо от того, являются ли они новыми или действующими клиентами. Также им не потребуется оформлять дополнительные подписки, выполнять условия по оборотам банковской карты или пользоваться дополнительными сервисами. Все параметры вклада известны заранее, а денежные средства защищены государственной системой страхования вкладов. Линейка вкладов «Честный процент» включает два варианта размещения средств. Вклад «Честный процент» накопительный подойдет тем, кто планирует получить максимальный доход в конце срока. Для тех, кто предпочитает получать доход с суммы сбережений каждый месяц, предусмотрен вклад «Честный процент» доходный. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород», РБК «Флагман российской деловой журналистики». Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
6: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода».

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
3: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.

0: подробности на сайте familyfit.defisnn.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Русмед. В составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника Русмед. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы.
1: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
2: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
3: Listen to Radio Rendezvous.
4: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
1: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: снизились ли очереди на заправках из-за новых правил обслуживания? Как часто нижегородцы должны нарушать правила парковки? Также в выпуске о победах и поражениях в борьбе за ЗОЖ. Областное правительство обратилось к поставщикам топлива с просьбой нарастить объем отгрузок. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства. Очереди на заправках власти объяснили снижением подвоза в ночные часы со стороны ПАО «Лукойл». После переговоров с руководством компании, как отмечено, логистика была скорректирована. Напомню, с 9 числа введен отпуск топлива по четным и нечетным датам в зависимости от номера машины. Снижение очередей при этом отмечено не было. Нижегородцы должны нарушить правила парковки еще на 24 миллиона рублей за год. Доходы городского бюджета на этот год планируют увеличить на 24 миллиона от штрафов за нарушение правил парковки. Соответствующую поправку рассмотрит городская дума. Также среди правок бюджета рост доходов на 3,7 миллиона за счет поступлений от операторов кикшеринга. Спад заболеваемости алкоголизмом зафиксирован в области. Как пишет телеграм-канал «Бокал Пресека», в 2024 году этот диагноз ставили в 55 случаях на каждые 100 тысяч нижегородцев. По итогам прошлого года показатель опустился на четверть, до 41 случая. Представители здравоохранения связывают это с усилением контроля за продажей алкоголя, эффективным выявлением факторов риска и пропагандой ЗОЖ. Тем временем в регионе выросла заболеваемость психическими расстройствами. Таковы данные Минздрава, которые приводит агентство в городе Н. В прошлом году подобные диагнозы поставили 7262 жителям. Первичная заболеваемость такими расстройствами составила 239 человек на 100 тысяч. В 2025 году в области проживало 81 тысяча человек с психическими расстройствами. И в Арзамасе в эту субботу пройдет семейный фестиваль «Ромашковый луг». Гостей ждут в лесопарке 408 километр с 10 утра до 9 вечера. Вход свободный. В программе концерты, детские конкурсы, мастер-классы и лекции. Также гости могут арендовать сабборд и покататься по озеру. Организатор фестиваля – Институт демографического развития. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
6: Эти июльские дни, по ощущениям нейросети Яндекса, должны быть довольно солнечными и жаркими. Сегодня до плюс 31, завтра до 29. В воскресенье должны прийти дожди, температура при этом понизится до 19-24 градусов.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
2: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса «Family Fit». Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
4: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
5: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
7: Поможет жизнь мне поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
8: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости на радио «Рандеву».
9: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске стоматологам запретят экономить на анестезии. Сколько в области людей с психическими расстройствами? Но вначале о том, сколько людей больны алкоголизмом. Спад заболеваемости алкоголизмом зафиксирован в области. Как пишет телеграм-канал «Бокал Пресека», в 2024 году этот диагноз ставили в 55 случаях на каждые 100 тысяч нижегородцев. По итогам прошлого года показатель опустился на четверть до 41 случая. Представители здравоохранения связывают это с усилением контроля за продажей алкоголя, эффективным выявлением факторов риска и пропагандой ЗОЖ. Тем временем в регионе выросла заболеваемость психическими расстройствами. Таковы данные Минздрава, которые приводит агентство в городе Н. В прошлом году подобные диагнозы поставили 7262 жителям. Первичная заболеваемость такими расстройствами составила 239 человек на 100 тысяч. В 2025 году в области проживало 81 тысяча человек с психическими расстройствами. Областное правительство обратилось к поставщикам топлива с просьбой нарастить объемы отгрузок. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства. Очереди на заправках власти объяснили снижением подвоза в ночные часы со стороны ПАО «Лукойл». После переговоров с руководством компании, как отмечено, логистика была скорректирована. Напомню, с 9 числа введен отпуск топлива по четным и нечетным датам в зависимости от номера машины. Снижение очередей при этом отмечено не было. Нижегородцы должны нарушить правила парковки еще на 24 миллиона рублей за год. Доходы городского бюджета на этот год планируют увеличить на 24 миллиона от штрафов за нарушение правил парковки. Соответствующую поправку рассмотрит городская дума. Также среди правок бюджета рост доходов на 3,7 миллиона за счет поступлений от операторов кикшеринга. И стоматологические клиники России, в том числе и Нижегородской области, обяжут применять анестезию при проведении любых болезненных процедур. Как сообщил телеграм-канал «Бокал Пресека», соответствующие изменения рассматривает Минздрав. Ожидается, что они вступят в силу в ближайшем октябре. Пока правила содержат только общую формулировку о возможности применения обезболивания, новшество сделает это обязательным при наличии риска болевых ощущений. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете Радио Рандеву. Это программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами в определенной области, эту самую область освещаем. И сегодня у нас в гостях человек, которого вы хорошо знаете, и, я уверен, даже, наверное, представляете себе, насколько человек экспертен в своей области. Это Инна Ворошилова, заместитель директора по продажам группы компаний «Агроспецтех», специализированного застройщика «Агроспецтех». Инна, здравствуйте!
2: Здравствуйте.
1: Инна, ну, собственно, мы с вами встречаемся достаточно регулярно, и вопросы остаются прежние, потому что вы, как представитель специализированного застройщика «Агроспецтех», всегда нас радуете новостями, событиями. И вот о каких новых объектах мы поговорим сегодня. Почему говорю «новых» во множественном числе? Потому что их несколько. Судя по тому, что я вижу перед собой, Инна пришла к нам в студию не просто так, она принесла, как это правильно назвать?
2: Буклеты.
1: Буклеты полноформатные, полноцветные, и с тем, как выглядят эти самые жилые комплексы, дома. Вот давайте о них поподробнее расскажем.
2: Да, мы сегодня об этом поговорим, потому что люди сейчас покупают не просто квадратные метры, большие кухни-гостиные, а им нужно понимать, как изменится их образ жизни и какой у них дом. А многие наделяют свой дом какими-то характеристиками, именами, любят его, вот как автомобили любят, да, называют там ласково, также сейчас относятся и к домам. И последний раз мы с вами виделись, когда у нас стартовал дом на Авангардной. Да, это как раз дом в Канавинском районе такой, в стиле резиденции, такого белого дома, закрытой территории. И с того времени вышло еще 3 проекта в продажу.
1: Вот это да.
2: И стартуют, в общем, строительные работы уже сейчас, земляные работы ведутся. Первым вышел дом на Путейской. Это район сортировки, да, это обустроенный отдельный город в городе, на самом деле. Такой микрогород, рядом лес, и это второй проект, причем проект такого клубного дома, тоже со своей закрытой территорией, с небольшим количеством квартир, небольшим количеством этажей, всего 8 этажей, закрытая территория, на которой безопасный отдых детей, взрослых, без доступа автомобилей на площадку, да, и вокруг площадки, и, соответственно, автомобили отдельно на закрытой территории, только для своих. Конечно, характеристики дома тоже, ну, высокого уровня, потому что дом класса энергоэффективности А. Вообще все наши дома высокой класс энергоэффективности имеют. И красивые фасады в стилистике скандинавского стиля, сама эргономика квартир. Если мы посмотрим, квартиры действительно все с кухнями-гостиными, большие, только полезная площадь, максимальные зоны в квартире использованы под хранение. Все уже сразу продумано, то есть вам только минимальные там закупки, как корпусной мебели, так и под заказ, да, очень удобно обустраивать квартиру. И площадь используется с максимальной выгодой. Это основной, вот это вот, когда к нам пришла Скандинавия, да, вот Икею мы все помним. Не знаю, сейчас можно это в эфире говорить, нельзя, но, по крайней мере, это вот эта позиция, да, когда надо использовать пространство только полезное, вот, не нужно бесполезных площадей, вот этот принцип, он заложен во всех наших проектах. Чтобы не переплачивали.
1: Но мне кажется, они просто задали тренд определенный, который до сих пор пользуется популярностью. За это им как минимум спасибо.
2: Да. Настолько все продумано, что это прижилось. И, видимо, все-таки это как-то откликается.
1: Конечно, конечно.
2: В наших жителей, нашей страны. Вот. А в этом проекте есть особенность. Мы первый раз предусмотрели студию. Она всего одна. На этаже. Мы знаем, что многие в этом районе живут и не хотят его покидать. Есть люди, которые хотят новый уровень комфорта, но при этом им нужна большая квартира. Вот. И, соответственно, мы одну такую квартиру предусмотрели. Считаем, что дома, где большее количество студий, да, это все-таки уже апартаменты. А здесь вот есть такой формат, но всего одна квартира.
1: Соглашусь с вами абсолютно.
2: Итак, двухкомнатные, трехкомнатные, однокомнатные квартиры на выбор и кухонные, ну вот размещение кухни, гостиной, да, оно позволяет использовать это как еще дополнительную комнату. То есть, например, там в Москве, в Питере такие квартиры называют не как мы там две комнаты и европланировка там 2+, да, а это уже 3+. То есть они двухкомнатную квартиру в нашем, понимаете, вот как трехкомнатная. Мы долго разбирались в этом все-таки, как нам позиционировать, но поняли, что Все же есть две жилые комнаты и кухня-гостиная. Это двухкомнатная квартира, будем честны. Не будем вводить в заблуждение, да? Вот. Особенностью планировки являются раздельные санузлы, где есть, если два санузла, то в каждом будет предусмотрено место под унитаз, установлен, если вы выберете квартиру с отделкой под ключ. Вот, премиальные лифты, красивые встречающие группы. Вот, это все уже в проекте продумано на основе того, что мы получили как опыт, да, и усовершенствовали. Вот, поэтому это вот один проект, да, о нем немножко рассказали. Следующим у нас стартовал дом на Спутника. Это наш любимый автозаводский район. Почему любимый? Потому что мы уже построили два проекта. Автозаводцы знают наш дом на Тюлени, на дом в британском стиле. И первый небоскреб – это дом на Маковского. Вот сейчас мы строим дом на Спутника. Я считаю, это идеальная локация для жизни, потому что рядом есть все, вплоть до учебных заведений, до высших даже учебных заведений. И в непосредственной близости озеро, земснаряд, парк. Так как дом 17-этажный, есть квартиры с прямыми видами в сторону парка, а есть в другую сторону, в сторону аэропорта, да. Хоть он и вдалеке, да, но все равно видно, когда самолеты взлетают, садятся. Мы в доме на Маковского это вот испытали, да. Люди реально приходили уже на просмотр квартиры, говорили, а у нас видно, как самолет заходит на посадку, как он взлетает. И это, ну, потрясающее зрелище. Дети обожают вот это вот наблюдать. Поэтому дом на Спутника, дом на автозаводе тоже строится с закрытой территорией, с маленьким своим собственным двором, где будет предусмотрена и детская площадка, и зона для спорта, и отдыха взрослых людей. Всегда мы предусматриваем видеонаблюдение дополнительное, да.
1: Мне кажется, это уже стало такой красивый, константой вашего уровня.
2: Да, да, красивый первый этаж, облицованный там либо плиткой, да, либо крем-гранитом всегда делаем. Вот, поэтому здесь будет тоже такой в кирпиче красивый фасад. Дополнительная особенность, что это все-таки такая внутриквартальная застройка, он в тихом месте, но он яркий, молодежный, рядом проспект Молодежный. И вот жители, которые выбирают это место, это действительно такие динамичные молодые люди, которые меняют свою жизнь, покупают новое жилье, семейные. В общем-то, комплекс будет, потому что здесь есть тоже трехкомнатные квартиры, они достаточно просторные, с кухнями по 20 метров. Это кухня-гостиная большая, где можно и друзей встречать, и детей занять, да, под присмотром, и готовить одновременно. То есть можно много дел совместить. Есть гостевой санузел, есть личный, да, для семьи. Поэтому, ну, это все продумано, это уже новый формат жизни. Конечно, кто любит автозавод, нужно повышать свой уровень жизни, уже переезжать в новое жилье к нам, в дом на Спутника. Три грузопассажирских лифта премиального качества. Вот у нас что в премиальных объектах, что в объектах комфорт-класса одинаковые лифты в оборудовании. Мы считаем, что на этом нельзя экономить, потому что это безопасность.
1: В первую очередь.
2: Это комфорт, это скорость перемещения. Это очень важно. Вот, поэтому такой дом, в нем тоже есть одна лишь студия на этаже. Вот, и я думаю, что те, кто первую квартиру покупает, либо кто действительно хочет обновить жилье, ну, нужно поторопиться, потому что такие квартиры уходят в первую очередь. Вот в этих двух проектах квартира стартует от 5 миллионов. Вот, поэтому за подробностями, конечно, в офис.
1: Хорошо.
2: Вот, а вот дом на Баренце.
1: Переходим к нему.
2: Да, тоже наш любимый район Сурмовский, потому что это уже второй проект, который мы строим в этом районе. У нас есть всем известный Сурмово парк. Сейчас уже два дома построены, люди видят качество и могут оценить качество, приехать, посмотреть, все потрогать. То есть это наши трогательные квартиры, мы так говорим.
1: Слушай,
2: когда
1: хороший,
2: вы приезжаете, трогаете,
1: да,
2: смотрите, понимаете, из чего мы строим, что мы, ну, не экономим на качестве, потому что это важно, когда человек платит за свое имущество, да, он хочет, чтобы оно служило ему долго. Вот. И здесь главное не ошибиться, потому что иногда кажется, вроде у кого-то подешевле, да? Надо прийти, посмотреть, разобраться, знать, на чем-то сэкономили. Вот. А мы показываем все как есть. Поэтому на показы, пожалуйста. Ну, кстати, даже после работы можно приехать.
1: С показами, насколько я помню, есть и групповые, есть и индивидуальные, да?
2: Мы сейчас индивидуальных показов много проводим. И мы поставили время после работы как раз у нас. До 7 вечера можно приехать на показ, записаться. И в выходные также мы проводим показы. Потому что когда все уезжают из города, да, дороги свободны, вы можете легко доехать до комплекса, провести там время в индивидуальной консультации, все узнать, задать все свои вопросы и по техническим каким-то особенностям, потому что сейчас люди очень подготовленные приходят.
1: Ну,
2: да, в интернет, видимо, всех образовывает, вот, подсказывает, на что надо обращать внимание. И, в принципе, ну... потратить время и разобраться, это в будущем означает, что вы сэкономите, потому что вы купите такое жилье, которое не придется менять. Вы будете четко понимать.
1: Да.
2: Или ремонтировать.
1: После гарантийного срока.
2: Вот. И вот дом на Баренце, да, немножко расскажем.
1: Да,
2: вопрос у вас есть, я смотрю.
1: Нет, у меня есть интерес, потому что когда ты видишь, как вводятся три жилых комплекса в разных районах с разным подходом, подходом именно к месту, да, обитания, и тут ты начинаешь задаваться вопросом. А когда же что-то появится где-нибудь еще и в центре? Ну, возможно. Да,
2: в центре есть, но мы дойдем еще до этого, да, и еще появится.
1: Отлично.
2: У нас много планов.
1: Так, дом на Баренце, Сормовский район.
2: Да, дом на Баренце. Улица сама говорит за себя. И мы, когда изучали проектную документацию этого дома, обнаружили, что архитекторы тоже вдохновились названием улица. Вот кратенькая такая историческая справка, да, что Вильям Баренц, мореплаватель, который как раз экспедицию, да, морского транспортного торгового пути создал, да, пошел в эту экспедицию. Эта экспедиция была в Японию. То есть эта экспедиция должна была открыть торговый морской путь в Японию. Вот. Это, видимо, вдохновило как-то архитекторов, потому что мы нашли, что в проекте описано, что фасад дома в стиле оригами. Вот. Ну, мы знаем, что оригами — это искусство, да, Япония, и это философия определенная. Вот, поэтому мы слоганом этого комплекса назвали «Японский стиль».
1: Здорово.
2: «Японский стиль — новый ориентир Сормова». Вот. Мы, если посмотрим на буклете даже, да, мы увидим вот эти вот ломаные линии фасада. И что это дает? Вот эта вот часть фасада, да, с такими вот интересными углами, она выходит как раз в сторону торгового центра Seven, в сторону проспекта Калибристроителей. И там открываются потрясающие виды на проспект, где есть аллея для прогулок, фонтан, где есть перспектива. Именно такая в горизонт уходящая. Поэтому это интересный проект. Вокруг, в окружении маленькие дома, они невысокие. Вот, и плюс вот этот вот фасад, да, он выходит таким образом, что и не должен быть перегорожен чем. Поэтому это вот фишка, он станет виден на этой площади, да, и заметен. Действительно ориентир этого места. То есть, как архитектор обозначили, что в пересечении улиц эта вот конструкция, это здание, да, оно будет ориентиром таким, красивым ориентиром. Вот, конечно, закрытая территория. Конечно, высокие потолки. Конечно, корзины под кондиционеры. Все это продумано. Весь наш комфорт, который мы любим, да, он в этом доме также заложен. Кухни-гостиные, красивые планировки, удобные. И есть одна студия. Вот у нас во всех этих трех проектах есть везде одна студия и квартира от 5 миллионов, соответственно. Поэтому на старте продаж. Вот почему я пришла с тремя сразу, чтобы ничего не упустить и людям дать эту информацию. На старте продаж квартиры, конечно, всегда дешевле, потому что дальше все равно финансовая модель предполагает рост.
1: Да, вот как раз, Инна, у меня и возникал вопрос по поводу... Вы всегда, помимо того, что презентуете новый проект, что меня искренне, в хорошем смысле слова, удивляет, когда их достаточно большое количество, вы всегда и говорите про актуальные акции, которые есть у вас, потому что я прекрасно понимаю сейчас, вот найти свое жилье, это в первую очередь, понятно, что все мы хотим комфорта, все мы строим планы на будущее, это возможность вот просто вот этого островок спокойствия. И если он еще получается выгодно, вдвойне приятно. Есть ли какие-то акции у вас, может быть, что-то, с чем можно ознакомиться вот в рамках эфира?
2: У нас акции есть по нескольким проектам. Я думаю, что, конечно, лучше всего в офисе об этом узнавать, потому что есть рассрочки на интересных условиях, есть предложения со скидками, в том числе, например, там в Сормово парк, есть партнерство с работниками РЖД и банком ВТБ. Есть сотрудничество с Новиком банком. У этой категории зарплатных клиентов есть особые условия по кредитованию. Вот поэтому банк, соответственно, он с нами партнер, да, он с нами сотрудничает. И мы в этом плане тоже предлагаем особые условия по оформлению. Есть особые условия для объектов верхней части города. Это дом на Краснозвездной, апартаменты на Родионова. Конечно, все раскрывать не получится, потому что лучше всего об этом в офисе. Где-то скидки, где-то рассрочки. Да? Есть интересные рассрочки и в домах, которые на старте продаж. Вот. Плюс мы сейчас понимаем, что многие торопятся успеть под семейную ипотеку. Вот. У кого-то уже день рождения наступает, а у кого-то просто там на вкладе средства находятся. Да? И мы под это тоже индивидуальные условия рассматриваем, чтобы люди не потеряли свои проценты на вкладах. В том числе, поэтому приходите, мы все это сделаем. Есть различные варианты оформления интересные, которые вам позволят ваши планы вот, да, по накоплению стоимости да, сохранить. Вот. А в каких-то моментах может и даже приумножить. Поэтому только в офисе все эти условия сейчас обсуждаем. Настолько все индивидуально. И по семейной ипотеке, что хочу сказать, кто планирует маленькие квартиры покупать, однокомнатные, студии, да, нужно поторопиться. Потому что будет ограничение, будут смотреть по площади квартиры, у кого двое детей, да, хотят увеличить метраж покупаемой квартиры. И не получится, например, реализовать такую идею, когда вы живете в своей квартире, говорите, у нас есть мат-капитал, у нас есть накопление, мы хотели бы квартиру на будущее ребенку купить. Возьмем студию, например. Вам скажут, нет, ну, комната и квартира должна быть. И площадь должна быть там больше 50. Кто-то говорит больше 50, кто-то больше 60 озвучивать. Да? То есть уже вот эта вот история с квартирой на будущее ребенка пропадает. Вот.
1: Поэтому, друзья, если есть желание, есть запросы, я понимаю, что иногда сложно в голове сложить все цифры. Есть люди, которые могут это сделать и объяснят вам, как это работает. Поэтому есть, правильно понимаю, вы даже на буклете есть три офиса, три отдела продаж. Родионова 136Б, Героя Сафронова 7, корпус 1 и проспект Героев 5.
2: Совершенно верно.
1: Вот, а то я всегда спрашиваю каждый эфир, как вас найти.
2: В общем, а вот я принесла.
1: Да, здорово. Друзья, так что заходите на сайт a-spt.ru, вот, как минимум. Ну, или приезжайте, договаривайтесь в офис для того, чтобы просто проконсультироваться, быть в курсе актуальных и возможностей, и программ, и лояльности системы, скидок. В общем...
2: Ну, и трогательная квартира ждет вас.
1: Да, да, это самое важное, потому что...
2: Потрогать, посмотреть, да, это самое важное.
1: У нас есть такое понятие «походить по сцене», да, вот у тех, кто работает на сцене. Вот то же самое здесь. Когда вы заходите, когда вы можете ощутить, как все сделано, насколько это грамотно, насколько вас понимают по-человечески и профессионально, и тогда уже принять решение. Инна, вы просто молодец, что делитесь с нами новостями. Я надеюсь, что в скором времени мы и еще порадуем слушателей новыми проектами.
2: Будет. мы к вам еще придем. Ждите нас.
1: С большим удовольствием. Инна Ворошилова, заместитель директора по продажам группы компании «Агроспецтех», специализированного застройщика «Агроспецтех», о текущих предложениях, о домах, о жилых комплексах, которые становятся трогательными квартирами для каждого, кто приобретает. Спасибо большое. Мы продолжаем эфир, друзья. Оставайтесь с нами.
2: Спасибо.
0: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». «60 секунд рекламы». И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
3: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-28-13.
4: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не агента.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей, денежные выплаты – до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
3: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете «Радио Рандеву».
5: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
6: Listen to «Радио Рандеву».
7: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
8: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
9: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: Новости на «Радио Рандеву».
10: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: снизились ли очереди на заправках из-за новых правил обслуживания? Как часто нижегородцы должны нарушать правила парковки? Также в выпуске о победах и поражениях в борьбе за ЗОЖ. Областное правительство обратилось к поставщикам топлива с просьбой нарастить объем отгрузок. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства. Очереди на заправках власти объяснили снижением подвоза в ночные часы со стороны ПАО «Лукойл». После переговоров с руководством компании, как отмечено, логистика была скорректирована. Напомню, с 9 числа введен отпуск топлива по четным и нечетным датам в зависимости от номера машины. Снижение очередей при этом отмечено не было. Нижегородцы должны нарушить правила парковки еще на 24 миллиона рублей за год. Доходы городского бюджета на этот год планируют увеличить на 24 миллиона от штрафов за нарушение правил парковки. Соответствующую поправку рассмотрит городская дума. Также среди правок бюджета рост доходов на 3,7 миллиона за счет поступлений от операторов кикшеринга. Спад заболеваемости алкоголизмом зафиксирован в области. Как пишет телеграм-канал «Бокал Пресека», в 2024 году этот диагноз ставили в 55 случаях на каждые 100 тысяч нижегородцев. По итогам прошлого года показатель опустился на четверть, до 41 случая. Представители здравоохранения связывают это с усилением контроля за продажей алкоголя, эффективным выявлением факторов риска и пропагандой ЗОЖ. Тем временем в регионе выросла заболеваемость психическими расстройствами. Таковы данные Минздрава, которые приводит агентство в городе Н. В прошлом году подобные диагнозы поставили 7262 жителям. Первичная заболеваемость такими расстройствами составила 239 человек на 100 тысяч. В 2025 году в области проживало 81 тысяча человек с психическими расстройствами. И в Арзамасе в эту субботу пройдет семейный фестиваль «Ромашковый луг». Гостей ждут в лесопарке 408 километр с 10 утра до 9 вечера. Вход свободный. В программе концерты, детские конкурсы, мастер-классы и лекции. Также гости могут арендовать сабборд и покататься по озеру. Организатор фестиваля – Институт демографического развития. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов. И не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
11: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
12: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
10: Эти июльские дни, по ощущениям нейросети Яндекса, должны быть довольно солнечными и жаркими. Сегодня до плюс 31, завтра до 29. В воскресенье должны прийти дожди, температура при этом понизится до 19-24 градусов.
13: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот».
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: В эфире «Суть дела». «Суть дела». «Радио
4: Рандеву». Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Рандеву». В эфире программа «Суть дела». Программа, в которой мы встречаемся с экспертами в определенной области. И эту область для вас освещаем, детально рассказываем, что и как устроено. И сегодня у нас в гостях человек, который все знает про то, как найти в океане автомобиль, тот, который вам подойдет. Руководитель компании FixUp Сергей Дмитриев. Сергей, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
4: Сергей, ваша компания занимается услугой автоподбора, как, собственно, как мы уже за эфиром выяснили, и разовый, и комплексный под ключ. Давайте эту тему сегодня раскроем для слушателей «Радио Рандеву». А вообще, как появилась у вас идея создать компанию по профессиональному подбору автомобилей FixUp, и почему выбрано такое название?
5: Добрый вечер еще раз. Почему это направление деятельности мне показалось интересным? Потому что я сам случайно узнал о существовании таких специалистов в личных целях и искал себе машину, неоднократно обращался к ним в других регионах нашей страны, потому что был такой редкий вариант в поиске. И работа этих специалистов была настолько разношерстной, иногда некачественно выполненной, иногда более-менее хорошо выполненной. Но услуга мне показалась очень востребованной, тем более на рынке у нас изменения, мало новых машин, бэушный рынок, да, востребованный, соответственно. Я решил систематизировать работу по подбору, прописать четкие критерии подбора, правила подбора, стандарты работы сотрудников компании в подборе. И мы сейчас оказываем эту услугу, и она оказалась востребована достаточно.
4: А чем ваш подход к подбору автомобиля отличается от какого-то, ну, классического осмотра на рынке или самостоятельной покупки через объявление?
5: Наверное, тут хорошо аналогию какую-то провести. Вот, знаете, есть самолечение, а есть врач. Вот, когда мы сами себя лечим, результат слабо гарантирован, и мы можем еще и навредить. Когда мы обращаемся к специалисту, к врачу, у него есть знания, есть инструменты, есть оборудование, есть какая-то история врачевания, и есть опыт. И он больше имеет шансов нас поправить и дать тот результат, которого мы ожидаем. Здесь то же самое. И когда мы самостоятельно приобретаем автомобиль, мы можем в дальнейшем лечить болячки этого автомобиля. А лечить болячки автомобиля сейчас очень дорого. Намного дешевле просто обратиться к специалисту.
4: Сергей, тогда вопрос такой. Вот если мы говорим про этапы работы с вашей компанией, как я вижу, ну, заходит клиент на ваш сайт fixup.ru, или там, допустим, позвонил, дальше вы его проконсультировали, договорились о встрече или там об осмотре автомобиля, и после этого все, человек довольный, счастливый, покупает автомобиль. Так ли это строится, или я какие-то этапы просто не знаю?
5: Есть разные услуги. Есть разовые осмотры. Например, человек выбрал автомобиль себе, нашел его в базе объявлений и позвонил, связался с нами, да, через наш сайт, одноименный, как название компании, fixup.ru, вышел на нас и сказал: ребят, посмотрите мне машину. Мы выезжаем на место и производим выездную техническую экспертизу транспортного средства. И даем ему комплексный обзор по данному автомобилю, в который очень входит много вещей. Это начиная там от лакокрасочного покрытия, работоспособность автомобиля, диагностика автомобиля. То есть человек, даже не находясь с нами рядом, получает качественную услугу и понимает, устраивает его этот автомобиль, либо ему лучше отказаться от приобретения этого автомобиля. Если мы говорим об услуге подбора под ключ, когда человек к нам обращается не с объявлением, а с пожеланием найти ему автотранспортное средство, то тогда, конечно, мы, как и в любом бизнесе, наверное, выясняем его нужды и потребности, его возможности, корректируем, чтобы его желания с его возможностями совпадали. Если мы приходим к какому-то общему знаменателю, мы заключаем с ним договор, осуществляем скрупулезную работу по поиску автомобиля и выдаем ему тот результат, который он ожидал.
4: А если вот говорить про работе с клиентами, я понимаю, что, ну, наверное, есть какие-то, бывают какие-то сложности. Что самое сложное или какие-то, может быть, самые сложные возражения, с которыми приходится справляться, или стереотипами в вашей работе?
5: Здесь, наверное, вот самое сложное в нашей работе – угодить клиенту. Вот потому что, во-первых, каждый клиент индивидуальность. Потом машина – это очень важный элемент для человека. Вообще в его жизнедеятельности.
4: Вне сомнений, конечно.
5: Да, он с ним сталкивается каждый день. Он относится очень к нему требовательно. Ну, кто-то даже любит свой автомобиль и относится к нему как к члену семьи. Поэтому вот наша задача удовлетворить вот все нужды и потребности, связанные с этим вот, с этой необходимостью. Для кого-то это необходимость, а для кого-то это просто, ну вот, страсть, автомобиль и все остальное. Поэтому не всегда, ну, работа с людьми всегда сложна. Вот, и мы не получаем очень большую радость, а когда выполняем вот эти вот желания.
4: Отлично. Сергей, но вы сегодня уже упомянули, и я с вами согласен, что на вторичном рынке сейчас огромное количество автомобилей и предложений, естественно. Вы как эксперт, как человек, который видит огромное количество таких автомобилей, можете прокомментировать или поделиться, на какие вот красные флаги должен обратить внимание обычный человек при осмотре машины своими силами, ну, как говорится, чтобы не купить кота в мешке. Понятно, что есть какие-то вещи снаружи, да, которые мы можем оценить, там, ну, где-то помято, где-то там поцарапаны. А вот что еще может насторожить и должно насторожить человека?
5: Вы знаете, здесь, наверное, я вот что хотел бы отметить, что красные флаги, они даже присутствуют в огромном количестве объявлений, которые сейчас просто попадаются, ну, к которым обращается человек в поиске автомобиля. Вот здесь вот, наверное, я подскажу и что хочется отметить. Люди, которые ищут автомобиль, должны обращать на объявления по этому автомобилю. Потому что сейчас очень много появилось фейковых объявлений, которые вообще не имеют цель продать автомобиль, а имеют совершенно иные цели. Либо это мошенники, которые хотят получить аванс за автомобиль и испариться из вашего поля зрения. Либо сейчас очень большое количество фейковых объявлений, созданных для сбора индивидуальных данных человека. Цель этих объявлений – получить максимальное количество звонков по этому объявлению и, сформировав эту базу телефонных номеров людей, которые интересуются покупкой автомобилей, продать эту базу либо какому-то автосалону, может быть, даже не совсем честному автосалону, колл-центру при автосалоне, и тем самым объявления не несут вот этой полезной нагрузки продажи.
4: Вот оно что.
5: Да, и даже подскажу, как вычислить эти объявления. Смотрите всегда, чтобы объявление было не только что созданным, в 26-м году, не 26-го года. Желательно, чтобы этот человек что-то еще продавал раньше из своего аккаунта. Вот. И, ну, вообще будет хорошо, если по этому человеку будут отзывы. То, скорее всего, этот человек живой и продает вам, ну, действительно машину, а не воздух.
4: Ну вот вы сейчас описали как раз вот такие вот риски, схемы обмана. для покупателей вот подержанных автомобилей, особенно когда, ну, у тебя есть еще и некий момент срочности, да, что вот ты же ищешь автомобиль не так, что, ну, в ближайший год я буду смотреть объявление и покупать. А, еще, наверное, такой момент. Влияет ли экономическая ситуация, да, вот окружающая, на предпочтение в выборе автомобилей? То есть, как вы оцениваете эту ситуацию? Например, стали люди чаще отказываться от дорогих марок в пользу там более, может быть, практичных вариантов?
5: Ну, мы живем там, где живем, и в тех условиях, которые нас окружают.
4: Да, конечно.
5: И вряд ли мы можем на них повлиять, но они влияют, существенное влияние на нас оказывают с экономической точки зрения. Люди стали больше ездить на своих автомобилях. То есть сейчас не так просто приобрести новый автомобиль, и предложение ограничено по маркам автомобилей. Соответственно, эксплуатация автомобилей, она идет более долгая, вот это точно. И выбор, он ограничен, поэтому машина эксплуатируется, любимая марка эксплуатируется максимально долго, потому что многие люди, консерваторы, не готовы пересаживаться на автомобили, которые еще не зарекомендовали себя на рынке. Ну, как бы автомобили из КНР, соответственно.
4: Хорошо, а тогда вопрос вот какой. Если вы занимаетесь автоподбором, это очень такой кропотливый, скрупулезный процесс, как вы подбираете специалистов в команду FixUp? Потому что, мне кажется, это тоже очень непростой момент, и на что вы обращаете внимание, какими качествами должен обладать специалист, чтобы быть в команде FixUp?
5: Ну, команда FixUp – это команда специалистов. То есть, конечно, у человека должно быть какое-то техническое образование, чтобы ему вот эти вот кручение гаек было близко, в принципе, даже духовно. То есть он должен любить то, чем занимается. И здесь сложность заключается в том, что человек одной рукой крутит гайки, а с другой стороны он работает с людьми. То есть вот он должен еще коммуницировать, умело слушать, давать какие-то рекомендации. И здесь, конечно, мы пытаемся техническую сторону можно обучить, правил работы можно разработать, а человека выбираем путем собеседования, насколько он подходит, насколько он будет качественно коммуницировать с нашими клиентами.
4: А какой самый, наверное, может быть, сложный вызов стоял перед вами, как вот перед руководителем за последний год, именно если говорить про команду, про вопросы лидерства?
5: Здесь, наверное, могу отметить, что на рынке были изменения существенные, так как услуга востребована, наконец-то они узнали и начали люди обращаться к автоподбору, как, ну, к... люди начали понимать, что это стоимость автомобиля очень маленькая часть, затратная, но она обережет от больших затрат в будущем. Вот, покупка качественного автомобиля. Соответственно, спрос рождает предложение, и на рынке появилось очень много, так мы их называем, этих людей, тыкуны, то есть которые купили толщиномер на каком-то маркетплейсе, разместили объявление на Авито, мы также размещаемся на Авито, и также наша аудитория нас там так находит. Вот. Но эти люди начали оказывать некачественные услуги, но по очень дешевой цене. Поэтому мне, как руководителю, членам команды нашей FixUp, конечно, приходится теперь даже в диалоге при обращении аргументировать нашим клиентам, почему услуга стоит именно этих денег, которых она стоит, а не может стоить еще и других денег. Потому что, первое, услуга может быть оказана некачественно, мы иногда даже ездим повторно, переделываем. А еще есть коррупционная составляющая, что если с вас взяли мало денег, то не факт, что этот человек не договорился с продавцом, получив от него вознаграждение и рекомендовав вам некачественный автомобиль. Об этом тоже не стоит забывать.
4: Вот это очень важные моменты. И еще, наверное, пару вопросов, которые должны сформировать полную картину. Сергей, если мы говорим про будущее рынка подбора автомобилей, вот ваш экспертный взгляд на ближайшие, может быть, 5 лет. Как вы считаете, в какую сторону будет двигаться этот рынок и вообще если посмотреть на ту динамику, да, на то количество автомобилей на вторичном рынке, что будет происходить? Поменяют ли его технологии, может быть, там, не знаю, нейросети, онлайн-диагностика, или это пока еще просто фантазии?
5: Нет, не фантазии, это уже сейчас происходит. Сейчас даже диагностическое оборудование имеет возможность диагностировать автомобили дистанционно. Сейчас машины, особенно гибриды, электроавтомобили, требуют очень сложной диагностической системы. И научить людей в полях, а иногда даже нет такого оборудования, которое даст возможность продиагностировать в поле, ну, на дороге автомобиль. Поэтому удаленная диагностика с использованием каких-то сложных программ и, скорее всего, в дальнейшем искусственного интеллекта, как вариант, она будет набирать обороты. А услуга автоподбора, я очень надеюсь, что будет востребована все больше и больше. Ну, это как сходить в ресторан, и чтобы повар вам приготовил качественную еду. Это как сходить к врачу, чтобы врач вас вылечил качественными там, методиками. Вот. Очень надеюсь, что эта услуга, она будет массовой, потому что иногда мы и часто встречаемся с людьми, которые просто не в курсе, что она существует на рынке. Вот, да, дай бог, даже не компания, если люди обратятся не к компании FixUp, а к другой компании, мы просто хотим, и мой приход сюда с целью вот в массы довести, что есть такая услуга, и ей нужно пользоваться, как парикмахер.
4: Отлично. И, Сергей, наверное, финальный вопрос. Если бы у вас была возможность дать какой-то один очень универсальный, но очень действенный совет всем тем, кто сейчас выбирает автомобиль на вторичном рынке, что бы вы посоветовали, что бы вы сказали этим людям?
5: Покупка автомобиля на вторичном рынке – это всегда кот в мешке. Не экономьте на автоэкспертах. Их труд окупится сполна. 100%.
4: Мне кажется, точнее выразить мысль и более емко, наверное, невозможно. Все-таки мы уже перечислили в рамках программы столько рисков, столько подводных камней даже на этапе просмотра объявлений. Поэтому мне кажется, Сергей, что в вашей компетенции, в компетенции вашей команды точно никаких сомнений нет. И я желаю вам, чтобы те люди, кто приходит и доверяет вам этот важный, сложный процесс, получали не только выгоду, но и положительные эмоции от того, что их доверие оправдалось в вашем лице, в лице вашей команды. Спасибо вам огромное. Спасибо. У нас в гостях сегодня в рамках программы «Суть дела» был руководитель компании по автоподбору FixUp Сергей Дмитриев. Это программа «Суть дела». Мы продолжаем эфир.
2: Это «Суть дела» на радио.
0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву». Продолжайте слушать.
3: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
6: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
7: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
8: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Где-то есть корабли у священной земли.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично! Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о продлении с Ормско-Мещерской линии метро, соглашении с корпорацией робототехники, месте Нижегородской области в рейтинге зарплат и акционном вкладе с прозрачными условиями. Станция «Сормовская» и действующая сеть пригородных электричек станут частью крупного транспортно-пересадочного узла в заречной части города. На сегодня выкуплено и оформлено в собственность муниципалитета уже 85% участков, попадающих в зону строительства, 627 объектов недвижимости из 726. Продление Сормовско-Мещерской линии метро разделено на 8 этапов для нивелирования рисков и оперативного контроля стоимости каждого этапа. Первые три предусматривают подготовку территории. Затем специалисты построят 2 камеры для запуска и приемки проходческих счетов.

0: в рубке технических решений, укреплять кооперационные связи и формировать новые проекты в сфере автоматизации и цифровизации производства, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Нижний Новгород занял 22 место в России по зарплатам в отдельных отраслях экономики. По данным РИА Рейтинг, отраслью с наивысшей зарплатой в регионе является IT и связь, а средняя номинальная зарплата специалиста в этой сфере составляет 177 тысяч рублей. При этом средняя номинальная зарплата по городу, по данным того же исследования, составляет 104 тысячи рублей. Первое место рейтинга со значительным отрывом занял Южно-Сахалинск. Средняя зарплата в добывающей отрасли – 528 тысяч рублей в месяц. На втором месте – Москва. Доходы в банковском секторе – 398 тысяч рублей в месяц. На третьем – подмосковный Красногорск, где IT-специалисты зарабатывают в среднем 368 тысяч рублей. Исследование основано на данных о средних заработных платах в крупных и средних организациях. Для каждого города определялась отрасль с максимальным уровнем оплаты труда среди сфер, в которых занято не менее 3% работников. НВД банк рассказал клиентам об аукционном вкладе «Честный процент», сочетающем доходность, понятные условия и возможность выбора наиболее удобного формата получения дохода. В НВД банке все вкладчики находятся в равных условиях, независимо от того, являются ли они новыми или действующими клиентами. Также им не потребуется оформлять дополнительные подписки, выполнять условия по оборотам банковской карты или пользоваться дополнительными сервисами. Все параметры вклада известны и понятны заранее, а денежные средства защищены государственной системой страхования вкладов. Линейка вкладов «Честный процент» включает два варианта размещения средств. Вклад «Честный процент» накопительный подойдет тем, кто планирует получить максимальный доход в конце срока. Для тех, кто предпочитает получать доход в сумме сбережений каждый месяц, предусмотрен вклад «Честный процент» доходный. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК проверен источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
1: Радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

радио «Рандеву». Таких, как мы, больше не делают.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске стоматологам запретят экономить на анестезии. Сколько в области людей с психическими расстройствами? Но вначале о том, сколько людей больны алкоголизмом. Спад заболеваемости алкоголизмом зафиксирован в области. Как пишет телеграм-канал «Бокал Пресека», в 2024 году этот диагноз ставили в 55 случаях на каждые 100 тысяч нижегородцев. По итогам прошлого года показатель опустился на четверть, до 41 случая. Представители здравоохранения связывают это с усилением контроля за продажей алкоголя, эффективным выявлением факторов риска и пропагандой ЗОЖ. Тем временем в регионе выросла заболеваемость психическими расстройствами. Таковы данные Минздрава, которые приводит агентство в городе Н. В прошлом году подобные диагнозы поставили 7262 жителям. Первичная заболеваемость такими расстройствами составила 239 человек на 100 тысяч. В 2025 году в области проживало 81 тысяча человек с психическими расстройствами. Областное правительство обратилось к поставщикам топлива с просьбой нарастить объем отгрузок. Об этом сообщили пресс-службе облправительства. Очереди на заправках власти объяснили снижением подвоза в ночные часы со стороны ПАО «Лукойл». После переговоров с руководством компании, как отмечено, логистика была скорректирована. Напомню, с 9 числа введен отпуск топлива по четным и нечетным датам в зависимости от номера машины. Снижение очередей при этом отмечено не было. Нижегородцы должны нарушить правила парковки еще на 24 миллиона рублей за год. Доходы городского бюджета на этот год планируют увеличить на 24 миллиона от штрафов за нарушение правил парковки. Соответствующую поправку рассмотрит городская дума. Также среди правок бюджета рост доходов на 3,7 миллиона за счет поступлений от операторов кикшеринга. И стоматологические клиники России, в том числе и Нижегородской области, обяжут применять анестезию при проведении любых болезненных процедур. Как сообщил телеграм-канал «Бокал Пресека», соответствующие изменения рассматривает Минздрав. Ожидается, что они вступят в силу в ближайшем октябре. Пока правила содержат только общую формулировку о возможности применения обезболивания, новшество сделает это обязательным при наличии риска болевых ощущений. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного «Есенина» в обличии мятно-шоколадного «Мокко»? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатный. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: снизились ли очереди на заправках из-за новых правил обслуживания? Как часто нижегородцы должны нарушать правила парковки? Также в выпуске о победах и поражениях в борьбе за ЗОЖ. Областное правительство обратилось к поставщикам топлива с просьбой нарастить объем отгрузок. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства. Очереди на заправках власти объяснили снижением подвоза в ночные часы со стороны ПАО «Лукойл». После переговоров с руководством компании, как отмечено, логистика была скорректирована. Напомню, с 9 числа введен отпуск топлива по четным и нечетным датам в зависимости от номера машины. Снижение очередей при этом отмечено не было. Нижегородцы должны нарушить правила парковки еще на 24 миллиона рублей за год. Доходы городского бюджета на этот год планируют увеличить на 24 миллиона от штрафов за нарушение правил парковки. Соответствующую поправку рассмотрит городская дума. Также среди правок бюджета рост доходов на 3,7 миллиона за счет поступлений от операторов кикшеринга. Спад заболеваемости алкоголизмом зафиксирован в области. Как пишет телеграм-канал «Бокал Пресека», в 2024 году этот диагноз ставили в 55 случаях на каждые 100 тысяч нижегородцев. По итогам прошлого года показатель опустился на четверть, до 41 случая. Представители здравоохранения связывают это с усилением контроля за продажей алкоголя, эффективным выявлением факторов риска и пропагандой ЗОЖ. Тем временем в регионе выросла заболеваемость психическими расстройствами. Таковы данные Минздрава, которые приводит агентство в городе Н. В прошлом году подобные диагнозы поставили 7262 жителям. Первичная заболеваемость такими расстройствами составила 239 человек на 100 тысяч. В 2025 году в области проживало 81 тысяча человек с психическими расстройствами. И в Арзамасе в эту субботу пройдет семейный фестиваль «Ромашковый луг». Гостей ждут в лесопарке 408 километр с 10 утра до 9 вечера. Вход свободный. В программе концерты, детские конкурсы, мастер-классы и лекции. Также гости могут арендовать сабборд и покататься по озеру. Организатор фестиваля – Институт демографического развития. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов, и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Эти июльские дни, по ощущениям нейросети Яндекса, должны быть довольно солнечными и жаркими. Сегодня до плюс 31, завтра до 29. В воскресенье должны прийти дожди, температура при этом понизится до 19-24 градусов.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о зарплатах юристов, выпускников ННГУ, выделенных зонах для тренировочных полетов беспилотников, реконструкции Нижегородской станции аэрации и акционном вкладе с прозрачными условиями. Нижегородский государственный университет имени Лобачевского вошел в топ-10 рейтинга российских вузов по уровню зарплат выпускников, занятых в правовой сфере. Рейтинг вузов представил сервис «Суперджоб». При составлении учитывали зарплаты выпускников юридических специальностей, окончивших вуз последние 5 лет, работающих в Москве. Первое место занял МГИМО. Медианная зарплата выпускников юристов – 230 тысяч рублей в месяц, плюс 5% к уровню 2025 года. На втором месте МГУ имени Ломоносова – 200 тысяч рублей, также 5% к 2025 году. Третье место разделили Санкт-Петербургский государственный университет и Высшая школа экономики. Медианная зарплата выпускников по 180 тысяч рублей. Нижегородский государственный университет имени Лобачевского с прошлого года поднялся на 1 позицию и занял 8 место. Зарплата выпускников 127 тысяч рублей в месяц. На территории Нижегородской области определены 18 зон для учебных и тренировочных полетов беспилотников. Специальные зоны выделены на территории Нижнего Новгорода, Бора, Выкса, Павлова, Княгина, Воротынца, а также в Кстовском и Балахнинском муниципальных округах. Для каждой зоны определены границы воздушного пространства, допустимая высота полетов и режим работы. В зависимости от места расположения максимальная высота полетов составляет от 50 до 150 метров, а радиус территории достигает 1 километра. На специально выделенных территориях беспилотные воздушные суда с максимальной взлетной массой до 30 килограммов можно запускать без получения разрешения на использование воздушного пространства и без подачи плана полета. Это существенно упрощает проведение практических занятий, тренировок и образовательных мероприятий по эксплуатации беспилотников. Строительная компания «Союздонстрой» сообщила о начале второго этапа реконструкции Нижегородской станции аэрации. На данный момент из эксплуатации уже вывели 27 сооружений. Во время реконструкции объекта будут выводить из работы поэтапно для сохранения биологической очистки сточной жидкости. Всего будет реконструировано 60 сооружений. По завершении второго этапа станция сможет отказаться от устаревшей технологии размещения илового осадка на специальных площадках для высыхания и последующего размещения на полигоне. Существующие иловые карты и полигон будут рекультивированы. НБД Банк рассказал клиентам об акционном вкладе «Честный процент», сочетающим доходность, понятные условия и возможность выбора наиболее удобного формата получения дохода. В НБД Банке все вкладчики находятся в равных условиях, независимо от того, являются ли они новыми или действующими клиентами. Также им не потребуется оформлять дополнительные подписки, выполнять условия по оборотам банковской карты или пользоваться дополнительными сервисами. Все параметры вклада известны и понятны заранее, а денежные средства защищены государственной системой страхования вкладов. Линейка вкладов «Честный процент» включает 2 варианта размещения средств. Вклад «Честный процент» накопительный подойдет тем, кто планирует получить максимальный доход в конце срока. Для тех, кто предпочитает получать доход с суммы сбережений каждый месяц, предусмотрен вклад «Честный процент» доходный. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
0: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву».
5: Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: отмечаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске стоматологам запретят экономить на анестезии. Сколько в области людей с психическими расстройствами? Но вначале о том, сколько людей больны алкоголизмом. Спад заболеваемости алкоголизмом зафиксирован в области. Как пишет телеграм-канал «Бокал Пресека», в 2024 году этот диагноз ставили в 55 случаях на каждые 100 тысяч нижегородцев. По итогам прошлого года показатель опустился на четверть, до 41 случая. Представители здравоохранения связывают это с усилением контроля за продажей алкоголя, эффективным выявлением факторов риска и пропагандой ЗОЖ. Тем временем в регионе выросла заболеваемость психическими расстройствами. Таковы данные Минздрава, которые приводит агентство в городе Н. В прошлом году подобные диагнозы поставили 7262 жителям. Первичная заболеваемость такими расстройствами составила 239 человек на 100 тысяч. В 2025 году в области проживало 81 тысяча человек с психическими расстройствами. Областное правительство обратилось к поставщикам топлива с просьбой нарастить объемы отгрузок. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства. Очереди на заправках власти объяснили снижением подвоза в ночные часы со стороны ПАО «Лукойл». После переговоров с руководством компании, как отмечено, логистика была скорректирована. Напомню, с 9 числа введен отпуск топлива по четным и нечетным датам в зависимости от номера машины. Снижение очередей при этом отмечено не было. Нижегородцы должны нарушить правила парковки еще на 24 миллиона рублей за год. Доходы городского бюджета на этот год планируют увеличить на 24 миллиона от штрафов за нарушение правил парковки. Соответствующую поправку рассмотрит городская дума. Также среди правок бюджета рост доходов на 3,7 миллиона за счет поступлений от операторов кикшеринга. И стоматологические клиники России, в том числе и Нижегородской области, обяжут применять анестезию при проведении любых болезненных процедур. Как сообщил телеграм-канал «Бокал Пресека», соответствующие изменения рассматривает Минздрав. Ожидается, что они вступят в силу в ближайшем октябре. Пока правила содержат только общую формулировку о возможности применения обезболивания, новшество сделает это обязательным при наличии риска болевых ощущений. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске снизились ли очереди на заправках из-за новых правил обслуживания? Как часто нижегородцы должны нарушать правила парковки? Также в выпуске о победах и поражениях в борьбе за ЗОЖ. Областное правительство обратилось к поставщикам топлива с просьбой нарастить объем отгрузок. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства. Очереди на заправках власти объяснили снижением подвоза в ночные часы со стороны ПАО «Лукойл». После переговоров с руководством компании, как отмечено, логистика была скорректирована. Напомню, с 9 числа введен отпуск топлива по четным и нечетным датам в зависимости от номера машины. Снижение очередей при этом отмечено не было. Нижегородцы должны нарушить правила парковки еще на 24 миллиона рублей за год. Доходы городского бюджета на этот год планируют увеличить на 24 миллиона от штрафов за нарушение правил парковки. Соответствующую поправку рассмотрит городская дума. Также среди правок бюджета рост доходов на 3,7 миллиона за счет поступлений от операторов кикшеринга. Спад заболеваемости алкоголизмом зафиксирован в области. Как пишет телеграм-канал «Бокал Пресека», в 2024 году этот диагноз ставили в 55 случаях на каждые 100 тысяч нижегородцев. По итогам прошлого года показатель опустился на четверть до 41 случая. Представители здравоохранения связывают это с усилением контроля за продажей алкоголя, эффективным выявлением факторов риска и пропагандой ЗОЖ. Тем временем в регионе выросла заболеваемость психическими расстройствами. Таковы данные Минздрава, которые приводит агентство в городе Н. В прошлом году подобные диагнозы поставили 7262 жителям. Первичная заболеваемость такими расстройствами составила 239 человек на 100 тысяч. В 2025 году в области проживало 81 тысяча человек с психическими расстройствами. И в Арзамасе в эту субботу пройдет семейный фестиваль «Ромашковый луг». Гостей ждут в лесопарке 408 километр с 10 утра до 9 вечера. Вход свободный. В программе концерты, детские конкурсы, мастер-классы и лекции. Также гости могут арендовать сабборд и покататься по озеру. Организатор фестиваля – Институт демографического развития. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Три и четыре FM.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.
1: Без тебя жизнь.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».

0: Listen to Radio Rendezvous.
1: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Слушайте радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первое».

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете